не всяко. Не надо огни мне смешнее. Да, сила, что ты все не всяко. Да, сила, что ты все не всяко.